0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «Шиносу». Диски скат.
0: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама. Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
3: Акция действует до конца 2026 года.
1: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росгидро по итогам текущего года заплатит 166 миллиардов рублей налогов, а после ввода данных новых мощностей рассчитывает удвоить эту сумму. За первое полугодие текущего года выручка компании выросла на 20% до 428 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 90%. Компания развивает гидроэнергетику главным образом на Кавказе. Строит Михайловскую и Верхнебоксанскую ГЭС, модернизирует Кубанские ГАЭС. Также планируется завершить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году и спроектировать Нижнезейскую ГАЭС мощностью выше 400 мегаватт. В Среднеохтубинском районе началось строительство второго этапа третьего пускового комплекса моста через Волгу. Участок дороги протяженностью почти 10 километров соединит первый этап комплекса с развязкой у Краснослободска в связи с Волгоград-Заволжьем. Проект стоимостью свыше 14 миллиардов рублей реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она включает четырехполосную дорогу, 6 мостов и 10 водопропускных труб. Объект станет частью международного коридора «Север-Юг», проведет транзит за пределы населенных пунктов и снизит нагрузку на экологию, а также свяжет автодороги Поволжья, Центрального, Северокавказского, Южного федерального округов и Казахстана. Общая протяженность мостового перехода составит 38 километров. Жителям Волгоградской области предлагают на госуслугах оценить организацию детского отдыха. На едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги решаем вместе» запустила опрос об удовлетворенности родителей и законных представителей несовершеннолетних услугами по организации отдыха и оздоровлению детей. Пройти его можно анонимно до 25 октября текущего года. Результаты необходимы для статистических данных. Под Волгоградом поисковики подняли обломки советского бомбардировщика П-2, найденные местными жителями. Установлено, что экипаж 80 лет числился пропавшими без вести. Ранее в ходе осенней вахты поисковики также обнаружили останки 21 бойца Красной Армии, пишет «Высота 102». С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Всем добрейшего утра желает ведущий утреннего шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Конечно же, мы хотим, чтобы ваше настроение было максимально приближено к реальности. А реальность такова, что сегодня четверг, 15 октября, друзья. Это середина середины осени, прям вот прям реально центр событий у нас сегодня с вами, да? Каких? Во-первых, классная история произойдет у нас в ближайшие 4 часа. Ну, конечно же, утреннее шоу, это что? Это же шоу. Поэтому будем показывать вам красивые элемент этого шоу по частям. В этом части нас ждет прогноз погоды. Ну, так сказать, потихонечку отодвинем календарь ближе к середине часа. Там же во второй половине произойдет еще и любимая всеми история общения. Это, конечно же, конкурс «Проще простого» с раздачей призов и подарков тем, кто дозвонится и ответит правильно на вопрос. Ну и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями тоже наверняка случится. И это только начало. Это, так сказать, трамплин для того, чтобы задать тон, друзья. Поэтому давайте, ну, в красивом тоне и в легкой тональности продолжим наше с вами прослушивание отличной музыки на Волгоград-ФМ. С вами Олег Шарапов, Дина Косичкина, и прямо сейчас стартуем сушарное волгоградское утреннее шоу. Все вместе 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспрессу «Спокаин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс «Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте посмотрим в календаре, выясним, что за день сегодня такой. Ну, во-первых, ну, если с точки зрения погоды смотреть, то, по-моему, день сегодня вот такой. Да, и поставили большой палец вверх, лайкнули. 15 октября сегодня, середина осени, и в этот день что-то прикольное происходило в историческом плане. Давайте выяснять. Ну, во-первых, сегодня обозначен день как Международный день сельских женщин. Ну, то есть женщины из села. Девчонки, вы наши, по сути, это такая вот наша, понимаешь, база, понимаете? Те, кто умеют доить коров, правильно же? Те, кто могут что? Ну, например, делать 86 дел одновременно. Городские так не умеют, 84-85, да? Короче, всем передаем огромный привет. Ну и своей маме тоже, потому что в какой-то степени она все-таки относится к категории сельских женщин, потому что живет в небольшом городке, в частном доме, и там всегда прикольно. Эх, сейчас бы туда. Так, Международный день белой трости. Ну, бывают разные виды тростей, да, судя по всему. А вот белая есть отдельная, и для нее сегодня придуман, значит, вот такой праздник. Так, день создания адресно-справочной службы российского государства. Сегодня Всемирный день мытья рук. Ну, здесь, наверное, все-таки хочется напомнить людям о том, что как минимум перед едой, да, ну и достаточно. Или как? Или есть другие какие-то рекомендации от ВОЗ о том, что нужно мыть руки. Да, но главное не перемывать их слишком сильно, друзья, потому что нам нужны не вот эти вот сухие, потрескавшиеся руки, а нам нужны такие вот, знаете, чтобы вроде как бы и пахло хорошо. Ну и чтобы трещин не было, да? Всемирный день сегодня. Чего, грибов? Ну, это нормально для октября месяца, поэтому поздравляю всех грибников, которые принесли с собой немалый урожай в этом году, потому что по многим регионам России вижу видео различные людей, которые кайфуют от того, что урожай. Так, день творожного сыра. Здесь прям огонь, огонь, огонь. Также день курицы по-итальянски. Ну, не знаю, честно, мне кажется, и курица как курица, просто прикольно. Даже если она живая, ходит себе там, понимаешь ли, клюет зернышко, почему бы и нет. Значит, из событий, которые можно было бы отметить прямо сейчас в нашем эфире, ну, давайте так. Есть важное, например, в этот день в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». Диктатор в 1940 году. Такая вот, понимаете ли, была непосредственно саркастическая история про, сами знаете, кого. Значит, также в этот день президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира в 1990 году. Ну, для меня лично спорный момент, но есть в истории и есть. Что теперь делать? Так, завершено строительство монумента «Родина-мать» в Волгограде. Это уже для нас с вами, друзья, важное абсолютно событие. 1967 год, именно 15 октября это случилось. Также введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба» 1964 года. Ну а с эфира ОРТ снята телепрограмма «Что, где, когда» в 1999 году. Серьезно? Она была снята, а потом что, обратно вернулась? Ну и, пожалуй, на этом все. Хотя нет, не все. Опять же, напомним, что сегодня может быть суперкрутой день, который можно внести в список самых главных дней в твоей жизни, если ты впервые, например, в жизни дозвонишься по номеру телефона 39-101.5 в рамках конкурса «Проще простого», который состоится совсем скоро, и выиграешь в конкурсе. Вот и все, что тебе нужно знать. Ну, еще раз напомню, 39-101.5 через ближайшие там, ну, наверное, пару песен обязательно сыгранем.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова 77. Автосалон «Бульвар». Забирай и уезжай.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
10: телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Дискуссия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
2: Так, ребята, предлагаем вам немножечко омолодиться с помощью банных процедур. Прямо сейчас напоминаю, что в этот конкретный час, в этом конкретном конкурсе мы разыгрываем, внимание, сертификат на 2 часа посещения до 4 человек с чаепитием банного комплекса «Мыльни Владимира». На самом деле, известнейшее место в Волгограде. Огромное количество моих друзей там не раз, соответственно, побывали. Ну и в целом очень хорошая такая, знаете ли, приятная банная атмосфера со всеми традиционными такими хорошими, правильными вставками, которые необходимы для того, чтобы, ну, действительно почувствовать себя отдохнувшим. Поэтому не стесняйтесь, прямо сейчас звоните 39-115, зададим один вопрос и предложим два варианта ответа. Тот, кто, соответственно, выбирает правильный ответ, тот обычно и что побеждает. Ну и, как всегда, опять же напомню, что подсказок не очень много, но как будто бы здесь их немного-то и нужно. Потому что что? Шанс победить 50%. Это очень высокий шанс. Ни одна лотерея не предлагает тебе такого шанса. Даже Марковск. Сколько уже этих морковок я потратил на то, чтобы купить новые билеты. И что я выигрываю? Правильно, только морковки. Как будто бы я какой-то, знаете ли, заяц или кролик, которому просто везет. Значит, что у нас есть? Еще раз напомню, помимо номера телефона 39-115 для связи в прямом эфире, у нас есть еще и мессенджеры. Макс, Телега, выбирайте любой, но пока не нужно этого делать, потому что, может быть, человек победит в эфире. Алло, привет.
3: Алло.
2: Да-да, кто это?
3: Здравствуйте, меня зовут Оксана.
2: Здравствуйте, Оксана. Чем занимаетесь, Оксана, в данный момент времени?
3: В данный момент, как всегда, еду на работу, слушаю ваше радио.
2: Прикольно. За рулем?
3: Да.
2: Кто-то помогает рулить?
3: Нет, никто.
2: Никто. Придется играть в одного. Точнее, в одну. Окей. Значит, что мы решили сегодня поднять с точки зрения исторического факта? Мы знаем точно, что в этот день завершено строительство монумента «Родина-мать» в Волгограде в 1967 году. Соответственно, она и открыла свои двери, имеется в виду вся вот эта история, понимаете ли, для всех жителей нашей страны. И не только, кстати. Ну и рекордный статус на момент открытия в 1967 году именно как раз «Родина-мать» и получила. Во-первых, была самой высокой скульптурой в мире, попала сразу в Книгу рекордов Гиннесса. Высота 52 метра. Это, если говорить, без постамента и меча. А нас интересует, какая же высота Родины-Матери с постаментом и мечом? 85 метров или 95 метров? Такая вот, понимаешь ли, история нашего любимого города-героя. Что скажешь, Оксан? Алло. Алло.
3: Да.
2: Да, ну что? Как там?
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: Алло.
2: Да-да, Оксан, я слышу, все нормально. Алло.
3: Алло.
2: Алло. Оксана с нами почти на связи. Ну, вопрос все слышали, надеюсь, что Оксана тоже. Алло, алло, Оксан, еще раз, шанс есть один из 3000. Скажи, пожалуйста, ты слышишь нас? Ну, если что, мы ждем Оксану, чтобы она перезвонила. Не страшно, если вдруг случится повторный звонок. От Оксаны мы всегда готовы его принять, но есть же люди, которые могут и поторопиться, и чуть быстрее нажимать на кнопки своего кнопочного телефона. Друзья, напомню, вот такой, казалось бы, очень важный вопрос для жителя нашего региона. Не всегда мы с вами помним эти цифры. Хотелось бы, чтобы мы именно сегодня точно знали, какая именно у нас высота именно с постаментом и мечом. Я говорю про нашу любимую статую Родины-Мать. Алло.
3: Алло.
2: Да, кто это?
3: Это Оксана, я вам звоню.
2: Вот, пожалуйста, Оксан. Вот тут еще 500 тысяч звонков, но ты все-таки обошла всех снова. Итак, скажи, пожалуйста, какая же высота? 85 или 95?
3: 95.
2: 95. То есть ты думаешь, что вот этот максимальный уровень, который может быть, 95 почти соточка, правильно?
3: Думаю, да.
2: Окончательный ответ твой 95, правильно?
3: 95.
2: Угу. Принято, принято. Принято. Принято, к сожалению. Это неправильный ответ, Оксана. Ну, ё-моёшечки, я пытался тебя переубедить в этом плане, но не удалось мне. Задавал дважды вопрос, точно ли. Это вопрос слишком тонкий с точки зрения подсказок, поэтому, к сожалению, у меня не было такой возможности тебе подсказать. Но у нас есть еще один звонок, давайте его примем. Алло, кто на связи? Привет.
4: Да, Доброе утро.
2: Да, кто это? Алло, алло.
4: Это Павел.
2: Павел, Паш, что скажешь?
4: Ну, я так предполагаю, что 85 метров.
2: Ну, как будто бы другого варианта-то и нет, потому что Оксана отбила.
4: Ну, согласен, да.
2: Да. Мы поздравляем тебя, это правильный ответ, молодец. Ну и, соответственно, напоминаю саму историю создания этого монумента. Говорить, если про изначальные, планированные, да, значит, высоту, то 36 метров хотели сделать. Это если не брать постамент и меч. А сделали 52. Почему? Потому что Никита Хрущев хотел сделать монумент значительно выше, ну или хотя бы превзойти по размерам статую свободы в Нью-Йорке. Она на тот момент без пьедестала составляла 46 метров. Мы обошли ее, соответственно, на что? На 6 метров. И вот добавили еще меч и постамент. В Книгу рекордов Гиннесса вошли и до сих пор кайфуем, потому что действительно огромное количество людей и туристов к нам приезжает посмотреть и поудивляться, пооткрыв рты. Значит, прямо сейчас открываем рот с возможностью прокричать название нашего утреннего шоу 3-4. Паш, тебе предоставляется такая уникальная возможность отметить победу.
4: 3-4.
2: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента. Вперед!

0: 44.
1: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Условия оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас мы готовы. Да, мы друг другу, соответственно, даем отмашку, что, мол, давай, давай, нашли, все, нашли, погнали. Итак, внимание, интересные факты в рубрике «Живи с этим». Давай, Дина, жги.
2: Так, некоторые виды жабовидных ящериц.
1: Жабовидные ящерицы.
2: В случае серьезной угрозы со стороны хищников используют необычный способ защиты. Угу. Сейчас офигеешь, Олег.
1: Так, ну-ка давай. Они... Я знаю, какие защиты. Я знаю, значит, они...
2: Типа прикинутся мертвым.
1: Отбрасывают конечности, из-за которых их схватили, чтобы убежать.
2: Прикинуться мертвым.
1: Прикинуться мертвым. Яд выделить на кожу, чтобы надуться.
2: Или чем-то плюнуть.
1: Плюнуть, надуться.
2: Вонючим.
1: Как бы. Просто ты, типа, был одного размера, стал в 3 раза больше. Я так делал иногда, ну, просто набирал вес.
2: Так, значит, что делают конкретно эти персонажи? Они блокируют отток крови от головы.
1: Становятся тупыми.
2: Из-за чего капилляры вокруг глаз разрываются, и кровь выбрасывается струей на расстояние до 1,5 метра. Я представляю, как ужасно это выглядит.
1: Прикольно.
2: Ну, просто соперник такой, чего?
1: Слушай,
2: пойду-ка я.
1: Слушай, братишка, тебе бы к врачу, да?
2: Да, и у меня просто фотка как раз с потекшими вот этими подглазными кровавыми пятнами у этой ящерицы. Я не пойму, кстати, почему ее называют жабовидной. Ну,
1: потому что
2: она больше на динозавра похожа.
1: А, вот такая вот. Ну да, выглядит как будто бы... Согласен, да. Ну вообще прикольно. Чего только не придумает природа-мать.
2: Ага.
1: Жесть.
2: Вот так бы нам давление регулировать, да?
1: Да.
2: Зажал сам.
1: Чуть-чуть там, знаешь, так поднапрягся, глазами выстрелил кровищи. И все. Ну можно еще...
2: Кровопускание контролируемое.
1: Да, можно еще и донором быть, друзья. Правда, всего лишь там сколько?
2: На расстоянии 1,5 метра.
1: До 5 раз в году. В 1921 году художнику Борису Кустодиеву, правильно же, по-моему, ударение, Кустодиев, значит, обратились 2 молодых ученых с просьбой написать их портрет.
2: Ну-ка.
1: Такие пришли, говорят, типа, Кустодиев, Борис, давай нам. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся. Пусть сейчас, конечно, особо и никому не известны. Они были молодые и горячие, да? Кто это были? Этими учеными был Петр Капица, Николай Семенов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии, соответственно.
2: Очень сильно все верили, молодцы.
1: Да. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, которые сами заработали при ремонте мельницы, которую ремонтировали, когда было свободное время.
2: Слушай, помнишь, мы обсуждали новость про взятку гаишнику 2 баранами?
1: Да-да-да.
2: Вот это примерно такая же история.
1: Да. Меня поражает их оптимизм и уверенность в себе. Согласитесь, они такие, а что вы?
2: Наглость города берет.
1: Да, и по сути они как будто бы что-то знали больше чуть-чуть, чем все остальные, и заглянули в будущее.
2: Люди с образованием, видно.
1: Да.
2: Они просчитали, они же кто, математики?
1: Давай не будем сейчас разгонять эту тему. Физики точно. Значит, живите с этим, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
4: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 31 октября и 1 ноября в 17:00. Билеты в кассах театра.
3: 6+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье Евгений Карпович.
10: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье Евгении Карпович. Пражская, 17.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна», Центр эстетической трихологии.
1: Можно уже звонить, друзья. 39-115, четверг сегодня, 15 октября. Давай запишем этот день как день радости твоей от победы в нашем эфире. Можно это делать, конечно же, ну, все-таки через прямой эфир. И правильно делают люди, которые сейчас дозваниваются, молодцы. Но у нас с вами, сразу скажу, очень сложная схема. Навигатор, да. Это что? Это конкурс, который надо ходить, ехать, возможно, плыть по различным улочкам, закоулочкам любимого города Волгограда и любимого города Волжски. А разыгрываем мы сегодня, кстати...
2: Сертификат, значит, смотрите, он будет полезен всем тем, кто хочет поправить ситуацию с волосами на своей голове. Вдруг есть какие-то уже проблемы там с выпадением или чем-то еще. В общем, есть отдельные специалисты, которые за это отвечают. Мы сейчас говорим о трихологах, но о конкретном. ИП «Никольская Анна Анатольевна» является спонсором как раз конкурса «Навигатор». Представляет она Центр эстетической трихологии. И в качестве приза сегодня выступает подарочный сертификат на первичный прием на консультацию к трихологу.
1: Алло.
2: Доброе утро.
3: Привет, здравствуйте.
1: Кто на связи с нами?
3: Дима.
1: Дмитрий, как настроение у тебя, Дима?
3: Да. Ну, в общем-то, отлично, если не считать то, что я стою в очереди на заправку.
1: О, слушай, ну это лучше коротание времени, это позвонит.
2: Бенз есть, значит, уже неплохо.
1: Да, давай так.
2: Ты куда-то вписался.
1: К очередям я привык в 90-х. Ты как, кстати, в 90-х еще,
3: ну,
1: как?
3: Ну, помню,
2: уже
3: помню.
1: Было,
3: уже
1: да.
3: Был, уже был, да, припоминаю.
1: Вот, поэтому мы как бы обученные в этом плане. Хорошо, что бенз есть, потому что обидно, когда его нет. Есть очередь, я такое тоже видел. Я думаю, ты тоже не раз такое наблюдал.
3: Да.
1: Вот.
3: Да.
1: Ну, хорошо. Значит, где ты, кстати, стоишь в очереди? На какой заправке? Ну, где это? В каком районе?
3: Город Волжский.
1: А, в городе Волжский. Все, ну, про Волжский тогда мы сегодня не будем тебя вопросы задавать. Будем чисто по Волгограду тебя, чтобы тебе не было легко. Начинаем движение. По крайней мере, в рамках нашего эфира. Итак, внимание, первый вопрос.
2: Да, сейчас мы отправляемся в некое приключение, которое связано как раз-таки с этими, с нашей датой 15 октября. В этот день отмечается день импровизации.
1: Угу.
2: Давай скажу, ну, не знаю, смотришь ты или нет проекты, которые связаны с импровизациями. Там есть, так сказать, звезда одного из известных проектов, Арсений Попов. Давайте выясним, улица Попова, вряд ли, конечно, Арсений, но тем не менее, улица Попова находится в каком районе? В Дзержинском, в Советском или в Кировском?
3: Ну, пальцем в небо, пускай будет Дзержинский.
2: Отлично симпровизировал, я тебе скажу. Молодец, абсолютно верно.
1: И сегодня у тебя волшебный палец просто. Поздравляю тебя. Дальше, Дима, двигай, второй вопрос. Смотри, 15 октября 61 года начался Карибский кризис. Ну, мы с тобой-то помним, да? Мы же очереди в 90-х помним. Значит, 61-й Карибский тоже помним кризис. Короче, улица Кубинская... И улица Кубанская. Что-то мы решили, соответственно, вот так. Вроде как бы созвучные улицы. И опять про Волгоград. Сорян. Они находятся в одном районе Волгограда. Их раскидало по разным районам. Или одной такой улицы нет в городе Волгограде?
3: Нет, обе есть, точно знаю. Кубинская в Дзержинском находится.
1: Да.
3: Кубанская знакомая. Наверное, в одном все-таки.
1: Чисто просто люди думали, что... Как вот в телефонной книге. Давай, значит... Кубанская, Кубинская, вот эти все в одной, в один район кидают. Дальше на З будет в другом районе. Ну, давай просто я тебе задаю вопрос уточняющий. В одном районе или в разных? Или в разных?
3: Ну, наверное, скорее всего, в разных все-таки, да.
1: Скорее всего, в разных.
3: В разных.
1: Это правильные мысли у тебя. Хорошо, что ты понимаешь подсказки скрытые. Те самые под маленьким таким шрифтом под звездочкой.
2: Скажи, пожалуйста, любишь ли ты рок-музыку?
3: Уже слышу
2: по интонациям, что прям обожаешь. Что это прям твое, ты разбираешься. Тогда точно справишься с последним вопросом. Дело в том, что 15 октября 1981 года в США основана хэви-метал-группа «Металлика». А чего с названием «Металлургов» нет в нашем городе? Улицы, поселка или проспекта?
1: Давай.
2: Чего нет?
1: Методом исключения. Нет. Давай. Проспект Металлургов. Есть?
3: Есть проспект Металлургов.
1: Классика. Есть. Все, берем. Раз. Дальше.
2: Так, поселок Металлургов.
3: Не знаю, по-моему. В Волжском точно есть.
2: В Волжском точно есть. Но раз в Волжском есть, значит...
3: Значит, улицы нету такой.
2: улицы Металлургов не имеется, а поселок есть, собственно, в него и упирается проспект Металлургов.
1: Прикольно, а улицу забыли, хотя можно было и ее тоже оставить. Мы поздравляем тебя с победой, в целом ты видишь, как вот ненавязчиво, сидя в очереди на заправке, смог добиться еще и такого результата.
2: Мне кажется, наш герой сейчас будет звонить по всем радиостанциям, потому что очередь длинная, а как-то коротать время надо.
1: Так, что там у нас еще на других радиостанциях?
2: 112 можно позвонить, я не знаю, тоже еще чем-то поболтать.
1: Ребят, просто хотел позвонить, сказать.
3: Не будем беспокоить.
1: Да, не будем, да. Все, давай отметим победу в эфире, прокричав, ну или вот как ты сейчас на чили, на расслабоне, с кальяном в руках, рассказав, как по сути, всем нам, что ты победил. Название нашего утреннего шоу 3-4, просто надо озвучить. И...
3: 3-4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
7: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: способы заработать мы тоже обсуждали в эфире разные.
1: Да, и взрослые ученики, их наставники. Все вместе они споют о самом главном. О семье, любви и дружбе.
0: Круто.
1: Это вечер, где музыка объединяет поколения, а звездное небо становится частью большого семейного праздника. Поэтому заходите на официальный сайт Волгоградского планетария. Там наверняка есть билеты. Напомню, 17 октября, 18:00. Гагарина, 14.
0: Круто было, друзья. Ну и прямо сейчас надо стартовать. Самое родное в мире — это шоу...
1: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде облачная с прояснением погода. Осадков сегодня синоптики нам не обещают. Дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. На данный момент на термометре плюс 15 наблюдаем мы. Днем до плюс 23, ночью снова до плюс 15. В пятницу завтра также ожидается облачная с прояснением погода. При этом плюс 22 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. Езжу на дизеле. На работе, скажем так, начали посильнее напрягать, так как нету проблем с дизелем. И надо все-таки выполнять свои обязательства. Вот. Так. Есть свои плюсы, свои минусы.
1: Короче, на работе начали наседать, потому что дизельный двигатель. Типа, давай тогда
5: Опять же, кстати, вопрос к нашему слушателю. А вы проверяете вообще, что за дизель вы заливаете? То есть смотрите паспорт, топливо, там еще что-то?
4: Да, конечно, научен уже. 10 лет на дизеле ездим. Но заправляемся на одной и той же заправке у нас. Не буду рекламу делать где. Вот, и поэтому у меня там знакомая работает. Вот.
5: Ну, просто я к тому, что я просто объясню, в чем прикол. Дизелистам, конечно, повезло, так же, как и газобаллонному оборудованию, либо гибридам, везде есть свои «но». Дизелистам повезло, с одной стороны, бензин, ну, топливо можно купить без очередей, но смотреть на качество этого топлива вы обязаны сейчас очень внимательно, потому что стоимость ремонта вашего оборудования влетает в какую копейку, а настройка его еще дороже, поэтому смотрите, чтобы не напороться. Ну и начинайте дружить тихоньку с различного рода присадками, которые увеличивают смазывающие свойства солярки, компенсируют какие-то племы, связанные с ее качеством и так далее. Вот это, да, придется вопрос, дружить, добавлять.
4: Смотрите, так вопрос то же самое по бензину. Какого качества привозится?
5: Это да.
4: Насколько там 92-й, 92-й, 95-й. Так-то поэтому здесь вопрос по всему ГСМу. Успевают ли они это делать? Успевают ли они отрабатывать все те присадки, засыпать тот же самый дизель? Вот поэтому есть свои приколы такие по дизелю, добавление двухтактного масла и всего остального, чтобы дизель не был таким сухим.
5: Тут просто, видишь, вот, допустим, нормальные присадки в бензиновые версии, они там, что-то мы смотрели, мониторили в районе 700-800 рублей за бутылек. А в дизель чуть подороже.
4: Сейчас идет спекуляция очень большая. Бензин, он даже на заправках бензиновых умудряется 95-й продавать по 109 рублей. Краснодар ездил там и по 120 рублей.
5: У меня заправки есть, которые по 190 заправляют, так что это не предел. Вот, спасибо большое за...
4: Есть.
5: Да есть, конечно, никуда не денется.
4: Не отслеживается это и не наказывается. Вот это другой вопрос.
5: Опять же, вот я еще раз говорю, видимо, в нашей стране, вообще, вот я убеждаюсь, пока не встанет человек, который будет прям конкретно за каждым наблюдать, просеивать очередь, смотреть, чтобы не разливали лишнего и заправлялись там, допустим, в определенные лимиты, у нас ничего не произойдет и не изменится.
6: Вот у меня вопрос. Недавно там в интернете ролик видел там одного автоблогера. Он по поводу ликвидности китайских машин на рынке рассказывал, что это одноразовые поделки, каждый год у них там новые версии выходят, и запчастями они не заморачиваются. Вот насколько это вообще правда? И у меня Манжара сама, вот хотелось бы узнать, насколько он ликвидность потеряет.
5: Ну вот вы Манжара, когда покупали, хоть какая-то версия выходила у Манжара рестайлинговая?
6: Вот, ну нет. Сейчас Волга.
5: Ну вот, собственно, и ответ. Я расскажу. Конечно, под удар больше всего в потере денег попадают ультрасовременные электрические либо гибридные китайские машины, которые продаются по параллельному импорту. То есть, в частности, Зикры. это прямо топ-1 Птери, включая Лисяны и так далее. Почему? Потому что тут ваш автоблогер прав, они действительно обновляются как смартфоны, и для людей с деньгами это погоня просто за новой моделью телефона на четырех колесах, и он готов к тому, что она через 2 года подешевеет практически в 1.5, а то и более раз. Но если мы берем сегмент массовый, там потеря в среднем составляет около 20-25%. И это считается нормальным. Вот я на своем примере китайский автомобиль продавал. Я был готов к потере в 35%, учитывая, что у меня был такой сегмент лифтбеков, невысокий автомобиль и так далее. Я покупал машину в 3 года с лишним назад за 2 570 000 рублей. Продал ее за 2 100 000 рублей. Это нормальная потеря для автомобиля в этом сегменте. Но это, в отличие от корейцев и японцев, как бы потеря. А там, наоборот, как бы машины добавили. Правда, они, конечно, сейчас тоже потеряют, потому что, ну, все-таки это вторичка. Да, и китайский транспорт в целом, как бы, да, он устаканивается, и массовые-то модели, особенно те, которые востребованы, ну, сильно не падают. А Манжара вообще, как бы, один из лидеров вторичного рынка по китайцам. Поэтому здесь я бы не прогнозировал прям потерю большую, но то, что вам придется подужать, допустим, свои интересы относительно тех хотелок, которые есть в голове, и которые люди тешили после такого резкого скачка цен, ну, это вот то, к чему придется готовиться. Подорожания уже такого не будет, чтобы прямо вы могли себе позволить продать машину за те деньги, которые купили. Пока, по крайней мере. А вот, допустим, в других сегментах, ультрасовременных, либо очень узких, таких, как вот у меня, например, там потеря будет чуть побольше.
6: Успокоили, спасибо большое.
5: Ну, я на самом деле не сторонник паниковать на эту тему. Просто так было всегда. Всегда машины теряли при вторичной перепродаже. Это просто был скачок такой резкий, что люди продавали машины дороже, чем они купили. И это было ненормально. А до этого все как мирились. Ну, покупал человек Range Rover, продавал его через год дешевле на 30%. Что-то никто не ныл. Вот, а сейчас, ну, да. Видишь, что китайца купил, продаешь дешевле там на 500 000 рублей. О-о-о, все, пец. Все поплыли. Ну, а как? Вы что думали, вы его продадите? Что за... Это же все равно БУ. БУ всегда стоило дешевле. Просто у нас был такой вывернутый вариант этой реальности. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила, ну и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Да-да, друзья, все правильно, вы поняли, это конкурс. Начинается он прямо сейчас, прямо для тех, кто готов поиграть. Ну, это абсолютно логично, потому что тех, кто не готов поиграть, мы обычно и не ждем в эфире, мы на вас нападаем ночью из-за угла. Мол, типа, хочешь поиграть? Вы такие, вау, страшно как. И раз выиграл, например, 1000 рублей, сертификат именно на такую сумму, можно забрать от магазина «Еврохенд» нашего спонсора ИП «Набиулина» Раиса Шамиловича. А что нужно сделать? Дозвониться прямо сейчас по номеру телефона
3: 39-101-5.
2: Да.
3: Ну, важно, чтобы ваш радиоприемник был, хотел сказать, под рукой, нет, под ухом.
2: Под ухом.
3: Если быть точнее, потому что вопрос у нас будет в виде песни, причем такой достаточно мемной.
2: Мемная, да, песня в той или иной степени. В любом случае, вы точно знаете исполнителя. Нам нужно угадать, кто поет оригинал. Вот такая вот история, еще и связанная напрямую с определенного рода сенсациями, курьезами, которые мы обсуждали в одном из часов нашего эфира сегодняшнего. Короче, 39-105, номер телефона, друзья. Что нужно сделать? Еще раз напоминаю, просто дозвониться прямо сейчас. Не вот прямо потом. Или прямо тогда.
3: Да, мы вообще иногда удивляемся тем персонажам, которые такие, ну, сейчас я послушаю, пойму, точно ли я знаю, чтобы не опозориться.
2: А уже
3: и потом,
2: поздно.
3: Когда мы кладем трубки все, они начинают дозваниваться, когда мы уходим уже на музыкальную паузу.
2: Да, 25 февраля. Зачем? Зачем, если можно позвонить 15 октября, друзья? Вот, значит, ну, есть еще, конечно, люди, которые слушают нас с помощью интернета. У вас есть небольшая задержка вот в передаче развитие данных. Нет, нет, не надо так говорить, потому что им обидно будет. Нет, они, конечно же, слушают нас с небольшой оттяжкой по времени. То есть чуть позже.
3: А я не пойму, дяденька Попов, что, зря придумывал радиоприемник?
2: Да. Вы что слушаете нас с помощью интернета? Это, конечно, клево, здорово, что у нас есть интернет. Но он у нас есть пока. Мы знаем, что все возможно. Правильно.
3: Потом как подскочат радиоприемники в цене?
2: Да, FM-диапазон никто не отменял, друзья. Все так же работаем, поэтому покупайте себе маленькие такие радиоприемнички, можно здоровые.
3: С маленькими антеннами.
2: С маленькими антеннками такими.
3: Где, знаете, одна волна только ловится, вот 101,5.
2: Да, 101,5. Есть такие приемники, мы их продаем, кстати, очень дешево, за 18 тысяч долларов. Просто берете у нас, заказывайте, все. Скидка 3-4. Да,
3: 3-4. Ар-3-4, как-то так это звучало. Не надо свои диагнозы, Олег, нам сюда выдавать в эфир.
2: Подсунул свою медкарту.
3: Да.
2: Короче, значит, что у нас есть также, помимо всего прочего? Макс Телега, 927-522-101,5. Там тоже можно прислать свой вариант ответа. Смотрите, чё, как мы поиграем. Мы сейчас запустим песню. Надо отгадать. Это будет кавер.
3: Мы
2: и так кавер
3: хотели спеть с вами. Она,
2: да,
3: она
2: была прикольно, да, прикольно. Но мы в любом случае послушаем. Пока вы будете слушать, можете позвонить 39-115, либо прислать ответ на наш мессенджер. Кто первый пришлет правильный ответ? А вопрос какой? Кто поет оригинальную,
3: да,
2: песню?
3: Да, оригинал. Не надо, вот, ну, там понятно, что с помощью ИИ, под какого-то конкретного персонажа это сделано,
2: да,
3: но нам нужен оригинал.
2: Да.
3: Исполнитель оригинала.
2: Итак, внимание. Предположим, что Kanye West все-таки приехал в Россию и дал концерт. И решил спеть кавер на этого исполнителя. На какого именно? Погнали!
4: Now

0: Странно, что это Kanye West поет.
1: В переводе не разобрался.
0: Очень хорошая версия. Мы бы послушали ее целиком, друзья, но нет, к сожалению. Нас интересует, кто поет оригинальную версию этой песни.
1: 927-522-101.5. Телега или Макс уже открыты для ваших правильных ответов.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Мы тут посидели, подумали, а что бы вам не рассказать. Еще пару прикольных новостей, друзья. Рубрика «Сенсация» третьего часа. Давайте изучим этот мир с точки зрения тех самых курьезов, которые происходят в мире.
2: Олег, я в шоке.
1: В шоке?
2: Легенда уходит.
1: Блин, кто?
2: Культовая.
1: Подожди, стой.
2: Давай.
1: Кто-то из «Смехопанорамы»?
2: Нет.
1: Кто?
2: Еще круче.
1: Еще круче?
2: То, что на протяжении столетий, мне кажется, являлось константой, чем-то неизменным. Это просто четвертый кит на, вот, среди всех китов, которые держат нашу землю.
1: А,
2: культовая оранжевая пачка соды скоро исчезнет. Ё-моё. Олег, как жить? Внутри будет все та же сода, а новый дизайн в синем цвете. Придумали, чтобы продавать ее в отделах бытовой химии. А что, оранж? Ну, ее же никто не будет находить.
1: Ну, согласен.
2: Вот взглядом все, там можно быть, я не знаю, незрячим на правый глаз,
1: подожди,
2: но ты
1: стой.
2: Все равно увидишь.
1: Подожди, стой, тормози, Дин, ты че? Ты когда последний раз покупала соду? Давай. Она же всегда есть дома.
2: Ну, у меня нет соды. Я ходила к маме за содой, вот когда муж пек шарлотку последний раз.
1: Ё-моёшечки.
2: Вот я сейчас пойду, я где найду?
1: Где ты найдёшь? В синем.
2: Я такая, буду ходить, все, я не пробью свою
1: вообще
2: хипоту.
1: Ни о чем просто, синий ни о чем.
2: Вот
1: давай.
2: Здесь я против изменений.
1: Я против изменений, вот это как раз, ну... Вот
2: верните
1: это...
2: соду.
1: Вот, Дин, вот здесь мы с тобой солидарны, согласись?
2: Да.
1: Впервые в жизни. Мы против изменений.
2: Не солидарны, а солидарны.
1: Мы за старое, доброе, консервативное.
2: Архаика в соде должна быть, да.
1: Да, значит, смотри, Новокузнецк.
2: Так.
1: В этом городе была?
2: Нет.
1: Вот, я тоже не был. Хотя поезда Адлер Новокузнецк проходят через Волгоград стабильно.
2: По-моему, там хоккейная команда есть, нет?
1: Чё-чё?
2: Какая-то хоккейная хорошая команда.
1: А, может быть, да. Смотри, парнишка там убегал от погони на питбайке.
2: Mm.
1: Ну, стандартная история. Убегает от кого, правильно? Не от собак, а от гаишников. Ну, вполне себе нормально, потому что он просто нарушал правила. Короче, они его там тормозить, он давай на питбайке, я буду сейчас от них. Вот, убегал. Значит, что сделал? Просто увидел машину на стоянке там, где-то там на обочине. Просто бросил питбайк где-то там, пробежался до этой машины. Ну, типа, не, ну, как в фильмах и, насмотрелся.
2: И быстро взломал.
1: И увидел водителя, значит, и забежал, спрятался в его машину, там была открыта.
2: Ага.
1: Вот, ну и, соответственно, говорит, можно я спрячу что-то от гаишников? Он говорит, давай, ныряй. Ну, водитель оказался хороший человек.
2: Ну, он тоже, может, сидел, мотал.
1: Да, он тоже инспектор ГИБДД, как оказалось. Просто был на выходном. Короче, он видел эту погоню со стороны, и когда мальчишка к нему сам прибежал, он говорит, конечно. Дальше просто захлопнул двери на замок. Вот, и говорит, конечно. Беглец понял это только по фуражке на заднем сиденье, но было уже поздно. В итоге на гонщика составили 13 протоколов. Родители привлекли к ответственности, потому что он что?
2: Несовершеннолетний.
1: Да, мальчишка. Ё-моё, вот это встрял. Но сама новость вызвала мне, конечно.
2: Ну, лотерейные билеты мы лучше не покупать.
1: Вообще,
2: конечно.
1: Потому что он не то, что не
2: и
1: выиграет.
2: И вот какие-то сомнительные схемы. В крипту тоже не вкладываться.
1: Вообще не
2: надо.
1: Его тема. МММ, забудь вообще эти буквы. Короче, не лезь вообще. Изначально это не твое. Друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно, берегите друг друга, как говорит наш автоинспектор Александр Морозов.
2: 3-4.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шиносу». Диски «Скат».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
0: Акция действует до конца 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. За 9 месяцев текущего года поставки российского угля на восток выросли на 6%, а общий экспорт на 7,2%. За первое полугодие отгрузки составили 107 миллионов тонн. При стабильном внутреннем спросе экспорт поддерживает добычу, однако отгрузки в портах юга и северо-запада затрудненные. Минэнерго намерена сохранить годовой объем на уровне 2025 года в 211 миллионов тонн, пишет ТАСС. По данным городской администрации, для консультации и сообщений о проблемах с отоплением в Волгограде работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра ЖКХ 33-31-34. Запуск котельных и всех систем теплоснабжения коммунальщики проведут поэтапно до конца недели, обеспечив подачу тепла в домах горожан. Однако бить тревогу и обращаться к специалистам стоит только в том случае, если батареи в квартирах не потеплеют к 16 октября. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-669-93-88. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг на Волгоград ФМ 101.5.
3: Да, традиционно для нас уже рубрика, друзья, «Спортивный четверг» на Волгоград ФМ. Приходят профессиональные спортсмены, спортсмены-любители, тренеры, маленькие дети, большие дядьки и не менее, значит, большие тетки.
4: Ну давай,
3: тетки.
4: Большие тетки, скажи.
3: Да, что уже, все вот они здесь, понимаешь, сегодня 5 человек в студии. Мы здесь реально говорим на тему строительства тела, красивого тела.
4: Их трое, но выглядят они, конечно, как будто 5, безусловно, потому что они уже готовятся к чемпионату, который будет проходить 18 числа.
3: Мы с тобой тоже, получается, в какой степени бодибилдеры?
4: Ну, мы на массе, давай.
3: А,
4: ну, давай. У нас межсезонка, скажем.
3: Всю жизнь. Короче, о чем речь?
4: Да, давайте представим вот эту тестостероновую сборную. Начнем с кандидата в мастера спорта, призер чемпионата мира, чемпиона России, судьи третьей категории, там чемпион всего, многократно абсолютно чемпион региональных всероссийских турниров в категории пляжный бодибилдинг. Алексей Кузнецов, приветики.
5: Всем здравствуйте.
4: Супер. Также с нами тренер сборной команды Волгоградской области Федерации бодибилдинга, призер чемпионата России, тренер чемпионов всероссийских турниров, судья третьей категории Денис Шабанов. Денис, доброе утро.
6: Всем доброе утро.
4: Да, Денису можно поближе микрофончик. И человек, который протоптал вообще стабильно дорожку в нашу студию, президент Волгоградской областной федерации бодибилдинга, чемпионка всероссийских соревнований, выступающая спортсменка Лилия Позднякова. Лилия, тебе тоже желаем доброго утра.
7: Всем доброго утра.
4: Так, ну вы понимаете, да, что они все сидят сразу, показывая бицепс, трицепс, квадрицепс, в общем, все, что заканчивается на ицепс.
3: Трицерацепс.
4: Это немножко из другой истории. Так, мы сегодня, я правильно понимаю, обсуждаем грядущий, вот буквально через пару-тройку дней, 18 числа, чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу. Давайте расскажем, где, что, когда, кого мы там ждем, кто будет выступать?
7: Ну, будут выступать спортсмены. Спортсмены с разных регионов, с близлежащих регионов, со всей нашей красивой и большой страны.
4: Так.
7: Большинство, конечно, это спортсмены города Волгограда. Это будет проходить в центре города Волгограда, в Доме офицеров. Отличная спортивная площадка, в том числе и эта площадка входит в реестр спортивных объектов, кстати. У нас мероприятие официальное. Куда мы вас и приглашаем? Всех, кто слушает радио, всех жителей города Волгограда и области, приглашаем на наше шоу, потому что люди будут очень красиво выступать, показывать.
4: Блестяще намазанное маслом.
7: Да ладно, ну так положено, так положено. Люди, которые очень много времени затратили на построение своего тела, которые очень дисциплинированные, мы вам покажем не только спортивных людей, но мы готовим вам шоу.
4: Да, ну и, конечно, это мощнейший заряд мотивации вот для всех тех, кому ее периодически не хватает, чтобы начать заниматься хоть каким-то видом спорта, хоть когда-нибудь начать хотеть ходить в спортивный зал. Вот, приходите.
3: Во сколько начал?
4: Обязательно. 11:00. Насколько я помню, по афише. Так, ребятушки, давайте от Лили перейдем к вам, потому что Лили говорила, сейчас как Денис начнет говорить, да его же вообще никогда не перекроешь. Так, братцы, вы расскажите, пожалуйста, за какую часть отвечаете вы, то есть вы либо готовите спортсменов, либо вы судите, либо готовите и судите, выступаете, может быть, да.
6: Так, ну мы же в прошлом все сами спортсмены профессиональные, но в этом сезоне мы выступаем в роли судей и в роли тренеров. То есть у нас большие команды ребят. Вот, также являемся, скажем так, помощниками организаторов этого турнира. Так. И вот забираем на себя все вот эти ответственности.
4: Давайте расскажем про категории. Мы помним, что их достаточно большое количество, но в целом, может быть, топ-3 самые популярные. Вот на что больше всего радуется народ? На кого больше всего летят трусики вот с балкона? Вот
6: вообще так вот скажу, что обычно региональные турниры не набирают всех категорий, которые есть в бодибилдинге. Но у нас настолько крутой турнир, что второй раз подряд мы собираем практически все категории, то есть которые будут есть вообще в российском бодибилдинге.
4: То есть будут и супермашины, супертяжи.
6: Будут и очень огромные ребята, будут и очень женственные девочки, будут и ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата. То есть в колясках такого еще не было на региональном турнире. А нас будет. Также будут и юниоры у нас. Этого нету практически ни в одном регионе. А у нас это
4: сколько?
6: Будет.
4: 8 лет? Сколько?
6: Это до 20 лет.
4: Так, хорошо.
6: Вот. А касаемо категорий, самая крупная категория, самая востребованная, это, конечно, фитнес-бикини. Потому что девочки всегда хотят быть стройными, красивыми, блестящими. сиять, сверкать и прочее.
4: Красивых
6: прочее,
4: купальниках
6: прочее.
4: С множеством стразиков.
6: Да, то есть
4: она самая популярная, там будет самая большая конкуренция, правильно понимаю?
6: Да. Так. В бикини всегда самая большая конкуренция. В общей сложности будет, наверное, больше 20 девчонок.
4: Ага.
6: Около 30.
3: Судить
6: даже,
3: тяжело?
6: Нет, если ты разбираешься, если у тебя есть насмотренность, если ты не новичок в этом деле, если ты прошел хорошее обучение, то достаточно легко сразу прикидывать, кто занимает первое
3: место. А как вот, получается, там же участвуют в том числе и ваши подопечные, как вот не быть субъективным? Или вы не оцениваете своих?
6: Я, к сожалению, как судья не оцениваю своих спортсменов. Я даже не сижу в судейской панели, когда мои спортсмены выступают. Потому что считаю, что это немножко необъективно.
4: Супер.
6: Вот. Мои спортсмены выступают, я как тренер рядышком. Судят пусть другие ребята, чьи спортсмены не выступают. Так будет честно и объективно.
4: Самый многословный участник нашего сегодняшнего интервью.
5: Хотел бы еще отметить, что этот праздник спорта, который состоится 18 октября, напомню, в 11 часов, показывает вообще популяризацию этого вида спорта, бодибилдинг, с той стороны еще, не только как мышцы-мышцы, да, вот эта фриковатость, которую привыкли думать, что это вот про бодибилдинг, нет, мы хотим показать на самом деле красоту и здоровье через призму вот бодибилдинга, да, поэтому обязательно приходите, вы оцените и качество тела, и пропорции тела, и красоту тела. Поэтому мы вас всех ждем.
4: Давайте расскажем, где взять билеты. Вот сейчас вот, если кто-то загорится, захочет приобрести билет, куда идем за билетами?
7: Билеты продаются на сайте Касса Микст Волгоград. Вы заходите на сайт и выбираете себе билеты. Стоимость билетов от 800 до 1200 рублей. Наверное, самые дорогие уже разобрали. И билетов не столько много. Это как две чашки кофе. Пожалуйста, приходите. И еще вы можете купить непосредственно в день соревнований уже в кассе Дома офицеров.
3: Обязательно вернемся, друзья, после небольшой музыкальной паузы. Продолжим задавать вопросы нашим спортсменам.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
8: Реклама. Может, уже весной?
9: Лучше сейчас. Заказывай окна Рихау со скидкой 60%. Только до 20 октября.
10: 43-55-13.
11: С 24 октября впервые в волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация». Бурляск. 61-28-56.
12: Категория 0+.
13: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
16: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57-57-79.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM. Спортивный четверг на Волгоград FM 101.5.
1: Продолжаем беседу на тему спорта, друзья, и, конечно, красивого спорта, который можно посмотреть своими глазами и, конечно, даже зарядиться. Можете приходить с семьями, можете приходить с детьми, потому что кто, как не дети, выбирает свой путь благодаря, в том числе, насмотренности соревнований, которые будут проходить в это воскресенье в Волгограде.
2: Да, в Доме офицеров в 11.00 начнется чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу. И, собственно, одни из представителей команды организаторов сегодня в нашей студии. С удовольствием вам их представляем. Итак, друзья, с нами Алексей Кузнецов. Он будет выступать в роли судьи, я так понимаю, на этом чемпионате. Да. Огромное количество регалий. Он и призер чемпионата мира, кандидат мастера спорта. Мы вас приветствуем, Алексей. Так, с нами также тренер сборной команды Волгоградской области Федерации бодибилдинга, призер всего и вся, также судья Денис Шабанов. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро всем еще разочек.
2: Так, ну и тот человек, который раздает всем пинка и мотивации, президент Волгоградской области, Волгоградской областной федерации бодибилдинга, чемпионка всероссийских соревнований Лилия Позднякова. Лиль, приветики.
4: Доброе утро.
2: Так, давайте, раз уж мы заявляли в первом выходе, что это не просто чемпионат, это целое шоу, вот давайте углубимся вот как раз-таки в те моменты, может быть, сюрпризов каких-то, немножко спойлернем, чего ждать визуально невероятного нашим зрителям, которые придут в воскресенье поглазеть, поболеть, может быть, за кого-то конкретного из спортсменов.
4: У нас приглашены артисты, очень известная кавер-группа, можно назвать?
2: Конечно.
4: Да, у нас будет группа «Мегаполис» и Александр
2: Афанасьев. Самые накачанные ребята,
4: да, самые накачанные, они такие крутые, они будут выступать, они поддерживают наш вид спорта. Мы тоже занимаемся с ними в одном зале, они сами приветствуют спорт. И...
2: У них зато отлично развит объем легких у всех.
4: Конечно. Их саксофон отлично, да. Они будут смотреться на нашей сцене в том числе. Потом у нас будет еще девушка, которая сочинила сама песню про нашу великую красивую страну. И она тоже будет. Еще у нас будут кавказские танцы. Потому что у нас спортсмен один Саакян, можно назвать?
2: Да, конечно.
4: Вот, чемпион, кстати. Чемпион Самсона 64. Это всероссийские соревнования Южного федерального округа. У нас юниор, и он сразу у нас выстрелил очень хорошо. Мы на него возлагаем очень большие надежды.
2: То есть он все-таки по стрельбе больше, да?
4: По стрельбе, в бодибилдинге. Вот. И он у нас танцор, и приедет как раз ансамбль его.
2: Со своим ансамблем.
4: Да, да, поддержать. В общем, у нас будет весело. Потом у нас будут розыгрыши. От наших партнеров будут розыгрыши. У нас будут розыгрыши для зрителей. У нас шикарная будет фотозона. Вы даже не представляете, какая.
2: Люди платят. То есть можно приходить чуть заранее, да, чтобы успеть как раз
4: насладиться
2: welcome зоной.
4: Конечно, с утра приходите побыстрее. Не к 11 часам запускаем.
2: В 5 утра занимайте очередь, ребята.
4: Да, Дом офицеров, вы загримируйтесь заранее.
2: То есть к 10 можно уже подтягиваться,
4: с удовольствием, конечно. Да, у вас будет работать, у нас будет работать и кофейня. Вы можете позавтракать. Мы пригласили всех, чтобы зрители зашли и вышли только после окончания турнира.
2: С кучей пакетов, всяких плюшек и впечатлений, правильно?
4: Конечно. Да, у нас еще будут и подарки для спортсменов. У нас и сертификаты для спортсменов, и денежные призы. Ну, в общем... У нас шоу, как всегда, мы по полной программе любим.
2: Будут ли, ну давайте так, все, ну, так сказать, любители, кто, ну просто, может быть, сильно издалека знаком с бодибилдингом и конкретно вот соревнованиями по этому виду спорта, периодически там, может быть, в каких-то роликах в интернете выстреливают вот эти прикольные ролики с творческих номеров. Не просто, когда они в линейке стоят и показывают, значит, группу мышц, а когда произвольная программа, назовем ее так. Вот что-то такое будет у нас?
5: Конечно, произвольная программа — это вообще, наверное, самый яркий элемент шоу, который есть в бодибилдинге. То есть спортсмен должен показать не просто свои мышцы, да, он еще должен показать, как он владеет своим телом.
2: Так.
5: Своим вот этим накачанным телом. Деревянным, вот. А также дефиле у девочек, которые выступают в бикини, там, в бодифитнесе, это тоже красиво. То есть кошечки такие игривые на сцене будут.
2: То есть девчонки готовят, да и парни готовят еще какие-то творческие представления,
5: конечно,
2: правильно?
5: Конечно, под музыку, все как элемент шоу. Я вообще, знаете, что хочу сказать, что вот ездя по регионам на соревнования других организаций, соревнования проходят просто в формате соревнования и ничего более. Наш турнир – это формат прям спортивного шоу, большого такого спортивного шоу. И каждый спортсмен – это прям часть этого шоу. Не просто спортсмен, который выходит на эту сцену, а он пытается сделать тоже из своего, скажем так, выступления небольшое шоу.
1: Потому что людям хочется смотреть.
5: Людям хочется смотреть, людям хочется снимать, людям хочется поддерживать. У нас рисуют плакаты, у нас свистят, кричат, у нас приходят болельщики прям к каждому спортсмену. У каждого спортсмена своя группа фанатов, даже назовем это так. И это очень круто. И спортсмен на сцене пытается выкладываться на 100%. И вот как раз произвольная программа — это тот незаменимый элемент, чтобы создать вот это шоу вокруг себя, спортсмен.
2: В общем, друзья, будет 100% интересно. Я правильно понимаю, если, ну, говоря вашим языком, у зрителей, у всех тех, кто придет, будет день глаз.
5: Это 100%.
2: Не день ног, день рук, да? День глаз будет.
5: День глаз. Очень много потом зрителей пытаются сфотографироваться с спортсменами. Вот, оставить себе фото на память, где-то выложить в соцсети. Ну, это круто, на самом деле, когда такая поддержка у спортсмена есть, когда не просто на него смотрят, а им еще восхищаются. И, ну, мы делаем все для того, чтобы зритель хотел приходить из года в год снова и снова, чтобы ему было интересно, чтобы он получал удовольствие. Вот. Мы для этого очень сильно стараемся.
6: Может быть, где-то и сам проявил интерес и
5: замотивировался.
6: Стал частью нашей команды, да, Федерации
2: бодибилдинга. Вот, я только хотела, Алексей прям подрезал, так сказать, меня с языка снял. Как, кстати, Дим, вот,
1: возможно... Все, надо заканчивать у нас. Время, к сожалению, заканчивается. Все, надо уже уходить. Надо последнее слово. Вот что бы вы хотели сказать людям, которые...
2: Напоследок,
1: да, напоследок. Вот каждому можно сейчас дать слово, чтобы вы, так сказать, смогли...
6: Ну, я продолжу тогда вот эту тему, да. Если вы хотите максимально ознакомиться с деятельностью Федерации нашей Волгоградской бодибилдинга, если хотите поучаствовать тоже в таких же соревнованиях, вы всегда можете обратиться к тренерам, к президенту Федерации. Поэтому мы также, популяризируя этот спорт, приглашаем вас принимать участие и заниматься спортом.
5: Да, друзья, и на своем турнире мы ждем каждого. Это мотивация, это яркие эмоции. Такое шоу нельзя пропускать. Мы не так часто проводим такие мероприятия. Это очень круто, это очень грандиозно, это очень ярко.
4: Приходите поддержать наших спортсменов, потому что когда спортсмен выступает в родном городе, это огромная ответственность. Я сама езжу на другие мероприятия, на другие соревнования, и когда полупустой зал, это не особо приятно выступать. А здесь придут мамы, папы, родственники, тренера, придут клиенты. Это очень ответственная лежит, такая обязанность на спортсменах — выложиться на 100%. Приходите, мы вас всех ждем.
2: Дом офицеров, 18 октября, начало в 11:00, но можно подходить и пораньше. Все билеты есть на официальных сайтах, поэтому гуглите, подписывайтесь на соцсети Федерации, наслаждайтесь красивыми участниками, красивыми картинками.
6: Лучше один раз увидеть.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Диски «Скат».
2: Давайте, что ли, о погоде замолвим словечко. Погода клевая, о ней прикольно говорить. В принципе, любой разговор можно начинать сейчас о том, какая погода в октябре. Дин, да. Что скажешь?
3: Ну, когда я ехала, кстати, сегодня утром, вообще начала, наконец, ловить себя на мысли, что, о, осень, наверное, все-таки наступает. Может, хотя бы как-то частично начала желтеть
2: листва. Я тоже сегодня это заметил, подумал, ну где же? Где же эти фотосессии девчонок, которые валяются в
3: оранжевом? Вот они в этом году тоже запоздалые, да, в связи с теплой погодой. И деревья тоже такие, так, зелень-зелень оставляем.
2: Очень долго зеленые стояли, мы тоже вчера заметили, что осень
3: только
2: уже
3: наступает. Только начинается, по факту.
2: Но зато прикольно все равно, было очень тепло, хорошо. Полторы осени, клево, ребят.
3: Да. Зима будет в марте, я правильно понимаю, наступит в этом году? Ну, у нас же все что-то откладывается.
2: Все сдвинулось, да.
3: Так, облачная с прояснениями погода сегодня, осадков сегодня не ожидается. На данный момент плюс 16, дует восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 23, ночью до плюс 15. В пятницу ожидается также облачная с прояснением погода, при этом плюс 22 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
5: Акция действует до конца 2026 года.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье Евгений Карпович.
9: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье Евгения Карпович. Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Так, ребятулечки, вы наши. Ну, чего вы там грустите, сидите? Вы наверняка хотите победить в конкурсе под названием «Нейрокод».
3: Да. Правильно? Друзья, задача простая. Во-первых, взбодриться, чтобы потом мощно расслабиться.
2: Да.
3: Так как спонсор у нас спа-салон «Твой Тай», соответственно, сертификат на спа-процедуру мы вам с удовольствием вместе с нашим спонсором и предлагаем к выигрышу.
2: Да. Чтобы выиграть, сразу запомните номер нашего Макса или телеги 927-522-1015. Еще раз, 927-522-1015.
3: Именно туда нужно будет отправить правильный ответ на нашу загадку, которую мы не то чтобы придумали, а лишь подарили вторую жизнь детской загадке старой доброй с помощью искусственного интеллекта, с помощью современных технологий. Поэтому прислушайтесь к той песне, которую написал наш ИИ. В ней кроется текст загадки. И ответ на эту загадку присылай на 927-522-1015.

0: FM. Реклама.
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85. Концерт «Рок в опере» в Театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите! 31 октября и 1 ноября в 17:00. Билеты в кассах театра. 6+.
0: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Ну, давайте, что ли, так чисто по-тихому расскажем вам чисто тихие новости, хотя будем говорить, видимо, громко. Да, Дин говорит, что-то есть такое ржачное у него там что-то.
2: Ну, как мы любим.
1: Так, что-то со смертью?
2: Конечно.
1: Ё-моё,
2: конечно.
1: Как мы любим смерть.
2: Гробики, как мы любим, да?
1: Гробики-гробики.
2: Значит, в Удмуртии прошли похороны мух.
1: Похороны мух.
2: Это необычная народная традиция.
1: Блин, подожди, мы так делали тоже в детстве.
2: Которую показали в сети. Таким образом, то есть они не просто решили такие, ну, я не знаю, встретить Хэллоуин. Нет.
1: Так.
2: Они, это старая добрая традиция, которая берет свои корни еще.
1: Старая добрая традиция.
2: Ну, да.
1: Ну,
2: да. Люди собираются вместе.
1: Так.
2: Значит, естественно,

0: оплакивать, страдать.
1: Вздох. Потому что в такой момент рассчитывать можно разве что на чашку кофе плотностью с гудрон. И на то, что начальник сегодня тоже не в ресурсе. А так что всем огромные пламенные, друзья мои, кто давным-давно проснулся в этот прекрасный октябрьский четверг. Мы с вами, получается, официально на финишной прямой перед выходными. Так что погнали тусить. Ну, виртуально, конечно, прогуляемся по волнам. Волгоград FM. Эд Ширан, Азизам. Чуть ранее Эйв, Meet Me in the Dark. И раньше всех Космос нас с вами ожидает. Кэнкси, Феофилус, Лондон, Гэлакси. А также рубрика Ремзона. Грандиозные планы. А я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
2: Алексей Карпов на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» ответим на вопрос одного из радиослушателей по поводу того, что может убить автоматическую коробку передач. Вообще, первое – это не своевременная замена рабочей жидкости. Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требует замены жидкости в автомате. На самом деле, это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем раз в 60 тысяч километров пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются различные фильтры, и все это негативно влияет на ресурс автомата. Второе, это контроль за уровнем жидкости в автоматической коробке. Конечно, АКП это не двигатель, и нормального угара жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив также опасен, как и недолив. Высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока. Третье. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости. В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкости произойдет в пропорции 1:1, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует. Ну, в общем, вам дальше судьба понятна. Четвертое – это частота радиатора. Некоторые коробки передач автоматические настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву, быстрой деградации жидкости, вплоть до полной потери ее рабочих свойств. Отдельная тема – это вообще эксплуатация на каждый день. Главное слово тут – бережно, без резких рывков и полупереключений. Это быстро убивает коробки. Без парковки, постоянной и удержания под большим уклоном. При переключении происходит резкий удар, и это тоже вредит коробке. Запомните, без дрифта и пробуксовки, а также долгих перегревов в снегу или грязи. Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия. Своевременно менять масло, причем в тяжелых условиях эксплуатации лучше вообще рекомендованный срок делить пополам. Второе, следить за уровнем рабочей жидкости, проверять его перед дальними путешествиями, ну и хотя бы заглядывать под автомобиль, нет ли там пятен. Ну и, конечно, понимать, что классический автомат не любит спортивной езды. Он сделан не для этого.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: замечали этот странный феномен? С понедельника по четверг мы экономим энергию, уходим как сонные мухи и храним силы для уикенда. А потом приходит вечер пятницы, включается какой-то тумблер, и мы такие транжирим ресурсы организма так, будто в запасе есть еще пару запасных жизней, чтобы потом весь понедельник искренне удивляться: ой, а чего это такое я выжатый, да? Мозг все-таки удивительный орган, конечно. Лёня Имран только что в середине часа The Weeknd. Далее послушаем коллектив Cat Size с треком Animal, а также песню Talk to You от проекта Анотры 54 Ультра. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
5: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Знаете этот гениальный план на вечер? Включить погромче бодрый трек и быстро переделать всю работу, которая копилась всю неделю. И вот под такой вот замес ты действительно начинаешь двигаться в 3 раза быстрее. Но исключительно вокруг собственной оси и с максимально бессмысленным выражением лица. Ну а стирка, там отчеты, какие-то важные письма как лежали неподвижно, так и лежат. Зато как красиво подвигались, да? Пнау и The Warning только что. Корасон, давайте все-таки выровняем пульс и переключимся в финал этого часа. Джейсон Дерули и Дайдо, When Love Sucks. А также Two Colors, Primadonna. Натягиваем короны.
1: Реклама.

0: 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шиносу» Диски Скат.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама. Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
0: Акция действует до конца 2026 года.
3: Волгоград FM. Твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. По итогам первых трех кварталов этого года товарооборот России и Китая вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 214 миллиардов долларов. При этом поставки из КНР в Россию увеличились на 33%, а из России в Китай на 28,5%. И только в сентябре объем торговли составил 29 миллиардов долларов, хотя по итогам всего прошлого года он, напротив, снизился на 6,9%. А к 2024 году он составлял 228 миллиардов долларов, пишет ТАСС. 21 октября прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведет личный прием граждан. Предварительно нужно записаться по телефону Волгограда 53 41 20 или 31 04 22. Задать вопрос можно будет с 10 до 12 часов в приемной президента России по Волгоградской области по адресу город Волгоград, улица Коммунистическая, 5. Заявителю при себе нужно иметь паспорт, а если он представляет интересы третьих лиц, тогда нужна доверенность. Жителям Волгоградской области предлагают на госуслугах оценить организацию детского отдыха. На едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги решаем вместе» запустила опрос об удовлетворенности родителей и законных представителей несовершеннолетних услугами по организации отдыха и оздоровлению детей. Пройти его можно анонимно до 25 октября текущего года. Результаты необходимы для статистических данных. Под Волгоградом поисковики подняли обломки советского бомбардировщика П-2, найденные местными жителями. Установлено, что экипаж 80 лет числился пропавшими без вести. Ранее в ходе осенней вахты поисковики также обнаружили останки 21 бойца Красной армии, пишет «Высота 102». Российские ученые разработали коллагеновую губку, объединяющую гемостатические, антифибринолитические и антибактериальные свойства. Благодаря пористой структуре материал ускоряет свертывание крови, аминокапроновая кислота стабилизирует сгусток, антибиотики обеспечивают защиту от инфекции. Сейчас идет лабораторная оптимизация технологий производства для создания стабильного прототипа.
6: Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Идеальная романтика для тех, кто ненавидит гостей. Никаких знакомств, семейных ужинов и вопросов, когда уже. Просто объявляешь всему миру войну, и вы вдвоем на необитаемом острове своей квартиры. Меньше общения, больше близости. Жаль, коллектив December 10 не выпустили инструкцию, как убедить партнера, что шумные соседи — это тоже часть заговора. Хотя они, это получается, и есть весь мир против вас. Us Against the World на 101.5 в начале часа, но мы продолжаем свой полет по волнам Волгоград FM в этот прекрасный четверг. Далее Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, также появится акцент с Эрами Шамиллер, Don't Leave, ну и на закусочку G-Hope и Мигель, Sweet Dreams, оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
5: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
7: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57-57-79.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Диски скат.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 15.
1: Реклама. Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
0: Акция действует до конца 2026 года.

0: Это Кэлвин Харрис и Джесси Рей с треком Ocean. Но, ребят, я вас умоляю, какой океан? А вообще-то середина октября на дворе. Единственная пучина, в которую мы сейчас погружаемся, это завал на работе, да? Отличный трек, чтобы делать вид, будто ты на яхте, хотя по факту просто пытаешься доехать на своем авто по пробкам до офиса. Мы тут на Волгоград-ФМ спасательных кругов не выдаем, конечно, но вот баса добавить точно можем. Disco Lines и Tina Shea. Продолжение часа. No Broke Boys. Индия появится с спектаклем. Ну и на закусочку Jonas Blue Girl через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
9: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
10: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ever Dream в эфире Волгоград FM. Настоящий лихорадочный сон. Знаете, это когда тебе снится, что ты летишь на дельтаплане, над каким-нибудь островом, а потом раз, и тебя сбивает и будет омерзительный звук будильника, да, в 6:30 утра. И вот сидишь на кровати и пытаешься осознать, где ты вообще. Кстати, ученые советуют ставить на звонок что-то спокойное и мелодичное. Говорят, так просыпаться запредельно проще и без стресса. Алекс Уоррен для этого, конечно, не подойдет, потому что слишком качает, но зато бодрит идеально. Ну, а мы с вами рулим в финал этого часа. Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You, совсем скоро.
1: Реклама.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Конкурс не ракот!
6: Загадки через призму искусственного интеллекта.
5: Дозвонись и разгадай!
7: Не ракот! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
9: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Алан Уокер и Мик треком «Dancing in Love» уверяют, что для полного счастья хватает буквально одной ночи, после которой становиться уже, ну, просто невозможно. Отличная установка на этот четверг, мне кажется, да, особенно когда до выходных еще, ну, придется попахать, а энергии хватает ровно на то, чтобы дойти до кофемашины. Зато под фирменный бит Алана Уокера даже этот марафон, мне кажется, выглядит очень даже эпичненько. Движемся далее. Swish, Crazy for You, Shakira и Burna Boy на низком старте. Ну и раньше всех Алан Уокер и Изабелла Мелкман, Broken Strings.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Экспертная гинекология в клинике движения. От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника движения. Улица Рионская, 2.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский, Азизбекова, 77. Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: признавайтесь, друзья, кто подпевал ту-ту-тру группе Sutherland. А ведь шикарный бизнес-план нам подкинули. Купить Бугатти, заиметь дом с бассейном и стать президентом Барселоны. Единственная проблема, в тексте вообще ничего не сказано про то, где взять на все это денег. Так что пока каталонский клуб, я думаю, подождет, а мы с вами просто продолжим делать вид, что контролируем эту жизнь. Но хотя бы мы знаем, что будет в финале этого часа. Adele, Easy on Me, послушаем старенькое, Kimo Sounds появится. Также Sam Felt и Aloe Black, Hey Sun.
1: Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ Паркхаус 0+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоби». Оверен 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 15.

0: прям-таки хочется уйти в глухой астрал, слушая это, чтобы не разгребать вот это все. Настоящий лихорадочный сон – это когда ты на секунду закрыл глаза в автобусе, а проснулся через 3 остановки в другом измерении с полным отсутствием понимания, что вообще происходит. А, впрочем, Алексу Уоррену удалось сделать это круто под очень крутой бит. «Fever Dream» в эфире «Волгоград FM». Я думаю, все-таки надо прибавить звук и лететь далее по нашим волнам. «December 10», «Us Against the World». Также появится «Brooks XTN», «Pay to Exist». И на закусочку «A Band» с новинкой «Leave It All Behind». Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Ветер меняет направление от моей Мишель. Прекрасное описание осенней реальности. Только ты настроился на спокойный день, как ветер меняет направление. Твой зонт выворачивает наизнанку, а ты идешь боком, пытаясь сохранить остатки человеческого достоинства. Но зачем сопротивляться ураганам, если можно просто поймать волну и катиться дальше? Как это сделать правильно, нам сейчас покажут и расскажут Naked и Portugal The Man. Трек Glide

0: Invincible. Invincible от группы One Republic. Вот умеют же парни вернуть веру в собственные силы. Послушать их и понимаешь, что после такого трудового марафона нас уже вообще ничем не испугать. Главные подвиги на сегодня совершены, пора бы уже переключиться в режим кайфа и отдыха. А впереди еще целый вечер, так что проведите его вкусно, бодро и с размахом. Всем отличного настроения, кайфового вечера и до встречи в эфире. Завтра обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до...

0: 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна», Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шиносу». Диски скат.
0: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
3: Безупречные литые диски SCAT подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски SCAT – это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски SCAT в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода SCAT – компания «Шиносу». Телефон 255-300.
4: Акция действует до конца 2026 года.
5: Волгоград FM. Твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня. Отмечает РБК. В аэропорту Волгограда во второй половине дня резко ухудшилась ситуация с приемом и вылетом самолетов. Задерживаются 10 авиарейсов. Это связано с утренним сбоем и дневным налетом дронов на регионы Центральной России, пишет Высота 102. Так на 7 часов задержался рейс Победы из Москвы. Соответственно, задерживается им и отправление самолета обратного направления. На 4 часа сдвинулось прибытие рейса из Екатеринбурга авиакомпании «Нордстар». Другие задержки самолетов не такие длительные, отмечает агентство. В Волгограде отопление поступает в 85% жилых и офисных зданий, а также во все социальные учреждения, школы, детсады и больницы. В городе запустили все котельные, но пока они работают не на полную мощность из-за очень теплой для середины октября погоды, отмечает «Комсомольская правда». С понедельника ожидается похолодание, тогда батареи станут теплее, обещают в мэрии. Пока же волгоградцы жалуются на жару в квартирах, на то, что приходится открывать окна, отапливать улицу и за это платить. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: его композиция «Count on Me» только что играли для нас. И я рада вас приветствовать здесь, в этом вечернем эфире. В студии я, Виктория Сотникова. Я очень сильно заждалась того момента. Надеюсь, вы также, потому что в ближайшее время мы с вами будем наслаждаться классной музыкой. И, конечно же, мы с вами будем болтать. И пару сюрпризов у меня еще припасено, поэтому никуда не уходим. Впереди послушаем Tokyo Hotel, Kima Sounds. И через пару минут BTS поет песню «Swim». Так что я надеюсь, вы приготовились уже танцевать, подпевать и заряжены, потому что, кстати, еще у нас остался только один рабочий день впереди, перед выходными, а это просто невероятно.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: УАО «РЖД» предлагает к продаже жилой дом площадью 120 квадратных метров по адресу Волгоградская область, муниципальный район Камышинский, сельское поселение Уметовское, село Умет, улица 60 лет Октября, дом 29. Торги проводятся на снижение цены до 3 миллионов 60 271 рубля. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: Конкурсный ракот!
7: Загадки через призму искусственного интеллекта.
6: Дозвонись и разгадай!
2: Миракот! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
9: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
1: Впервые в Волгограде. Оформите генетический паспорт в медицинском центре «Афина». Тест ДНК помогает идентифицировать личность пропавшего или после несчастного случая, установить родство. Звоните 96 24 04. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Don't Click Play, композиция Тавы Макс только что играла для нас. И, кстати, если посмотреть на сегодняшние праздники, ну, у нас прям такой гастрономический день получается, потому что день грибов, день творожного сыра, день жаркого с фазаном, день курицы по-итальянски. Ну, уже, да, какой стол собирается. Поэтому обратите свое внимание, может быть, какое-то вдохновение вам это даст. Есть еще сегодня день ворчуна. Поэтому, ну, мало ли вдруг, да, вам надо на что-то пожаловаться. Есть еще день импровизатора тоже. Почему бы и нет? Очень классное качество. И есть международный день встряски. Поэтому, возможно, вам нужно как-то себя немножечко сегодня встряхнуть, да, дать себе какой-то новый глоток воздуха, что-то, какое-то отвлечение. Обязательно, да, подумайте над этим. Ну и что еще? Впереди, конечно, слушаем классную музыку. Нас ждет Дивак, Джихоуп и Мигель. И через пару минут Нотер и 54 Ультра с композицией Talk to You. Так что не переключаемся.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ Паркхаус 0+.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
13: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: композиции «Хамэй» только что радовали нас, а мы с вами переходим к невероятно приятной, да, части нашего сегодняшнего выпуска. И это розыгрыш. Кто-то из вас может получить классный подарок прямо сейчас. Наш спонсор «Анон спортивный клуб «Ротор» дарит 2 билета на матч, который пройдет 16 октября в 19:00. И футбольный клуб «Сочи» сыграет с нашим спортивным клубом «Ротор». И вам нужно, конечно же, отложить все дела, прийти на стадион и поддержать нашу любимую команду. И возрастное ограничение, кстати, 0+, поэтому рады даже самым маленьким болельщикам. Ну и чтобы забрать эти билеты, вам нужно на наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5 прислать сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. Так, в поисковую строку я ввела начало запроса, и звучит оно «Какие карточки?». И теперь вам нужно догадаться, какой из трех вариантов является самым популярным. Какие карточки есть в футболе, какие карточки бывают в футболе и какие карточки в футболе. Попробуйте догадаться, да, как люди чаще всего гуглят этот вопрос, и, возможно, именно вы получите этот классный подарок. Желаю всем удачи!
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Может, уже весной?
3: Лучше сейчас! Заказывай окна Рехау со скидкой 60%. Только до 20 октября.
4: 43-55-13.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Вперед за выгодой! Гибкая черепица RoofShield стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Спонсор точного времени ООО «Шиносу». Диски «Скат».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Безупречные литые диски «Скат» подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски «Скат» — это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски «Скат» в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода «Скат» — компания «Шиносу». Телефон 255-300.
3: Акция действует до конца 2026 года.
4: Волгоград FM. Твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. В Волгоградской области за неделю выросли цены на ряд продуктов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». В период с 6 по 12 октября больше всего подорожала баранина на 2,6%. Помидоры прибавили в цене 2,5%, полукопченая колбаса 2,4%. Куриные яйца также подорожали на 2,2%, а картофель на 2%. Но при этом стали дешевле некоторые продукты. Так, репчатый лук, бананы и яблоки понизились в цене на 1,2%, отмечает «Комсомольская правда». Запаркованные дворы в центре Волгограда будут обслуживать мобильные мусоровозы. Новый компактный мусоровоз «МАЗ» отличается от своих предшественников маневренностью и вместимостью. Мусоровоз может перевозить отходы весом до 6 тонн. Коэффициент прессования у такой машины позволяет брать порядка 50 баков. Об этом рассказал начальник службы эксплуатации ООО «Экоцентр» Андрей Фартовой. Такая техника появится впервые в автопарке регоператора. Спецтехника сейчас проходит тестирование, пишет «Высота 102». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист...

0: по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращению Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар сегодня 83,95, евро 93,92.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Эйден Мартин с композицией Shine только что звучали для вас, и я надеюсь, что вы сияли так же ярко. А мы с вами уже в 7:00 оказались в студии, все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что этот вечер приносит вам только хорошие эмоции. Кстати, впереди у нас только один рабочий день, а там прекрасные выходные. И если вдруг с вами, да, что-то сейчас очень интересное происходит, то это классно. Если вдруг что-то не очень, то я надеюсь, это быстро закончится. Осень — это такое время перемен, и иной раз кажется, перемены происходят просто абсолютно повсюду. Но всегда, да, мы приходим к тому результату, который нам нужен. Но впереди с вами будем слушать Ваню Дмитриенко, Тедди Свимс, и через пару минут Свиш споет композицию Crazy for You, так что не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом, с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
7: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Диски «Скат».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Безупречные литые диски «Скат» подчеркнут вашу индивидуальность и выделят из потока. Литые диски «Скат» — это непревзойденное качество, максимальная стойкость лакокрасочного покрытия и пожизненная гарантия на конструкцию колес. Покупай литые диски «Скат» в компании «Шиносу» и получи шиномонтаж в подарок. Официальный представитель завода «Скат» — компания «Шиносу». Телефон 255-300.
4: Акция действует до конца 2026 года.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны день связан с ростом жизненной активности, причем очень резким ростом. В первой половине дня это может привести к неприятным последствиям. Тельцы, мелких дел так много, что сосредоточиться на решении действительно важных задач не удается. Близнецы, день довольно неудачный, перспективы перед вами открываются неплохие, но вам никак не удается ими воспользоваться. Раки, это не самый простой день, но вы достойно проходите все испытания, которые он готовит. Львы, трудно выбрать правильную линию поведения, вы сами портите отношения с теми, кто мог бы помочь вам. Девы, этот день не подходит для решения каких-то нестандартных задач. Творческий потенциал невысок. Весы, вы энергичны, деятельны, часто проявляете инициативу. Назвать ваши идеи и предложения хорошими значит сильно недооценить их. Скорпион, этот день рекомендуется использовать для достижения ранее поставленных целей. С новыми планами лучше не торопиться. Стрельцы, это подходящий день для того, чтобы помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Козероги, день может сложиться вполне удачно, если вы проявите благоразумие и не станете идти на поводу всех своих желаний. Водолеи, отлично складываются любые поездки, даже если вы оказываетесь не совсем там, куда хотели попасть. И рыбы, имейте в виду, что ваш интеллектуальный потенциал сегодня несколько снижен, поэтому день не подходит для умственного труда. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
1: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96 24 04. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с...

0: Spotify только что радовали нас, а я радую вас вторым розыгрышем за сегодня. Если вдруг вы расстроились, что не получили с первого раза билеты, у вас есть сейчас еще один шанс забрать билеты на футбол, потому что наш спонсор, оно спортивный клуб «Ротор», дарит 2 билета на матч нашего «Ротора» и футбольного клуба «Сочи», который пройдет уже завтра, 16 октября в 19:00 на Волгоград-арене, поэтому откладывайте все дела, приходите туда, поддерживаем, да, наших ребят, и возрастное ограничение 0+, поэтому даже самые юные, самые маленькие болельщики могут прийти. И чтобы забрать эти билеты, вам нужно на наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101,5 прислать правильное сообщение с, да, ответом на какой же запрос является самым популярным. Я ввела в поисковую строку начало запроса, которое звучит «Кто нападающий у?». И теперь вам нужно догадаться, да, что чаще всего люди ищут в интернете. Кто нападающий у Англии? Кто нападающий у Франции? Кто нападающий у России? Попробуйте догадаться, где же здесь самый популярный запрос, и, возможно, именно вы получите этот подарок. Я желаю всем удачи.
1: Волгоград FM 101,5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек из диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляс». 61-28-56.
9: Категория 0+.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Тук-тук-тук, новоселы, в Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Motion радовали нас, и с этой композицией мы с вами уже подходим к концу этого часа. Остается совсем немного времени, и вот так очень быстро пролетели эти два часа, и теперь нам с вами нужно прощаться, но оставляю я вас на хорошей, да, такой музыкальной волне, в хорошем настроении. Еще тепло в целом, да, на улице, очень приятно, можно погулять, еще пока понаслаждаться теплым ветерком, теплым воздухом, поэтому, конечно же, берите все, что можно, но единственное, уже темнеет рано, поэтому немножечко, да, не совсем так классно, как при свете дня, но, может быть, вы, наоборот, сова, ночной житель, и вам очень даже нравятся именно такие виды города. Так, все, желаю вам классного вечера, говорю всем пока-пока и до завтра.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу Гии и Радзе. Бурляск. 61-28-56.
3: Категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Знаменитый мультфильм назывался «В поисках Немо», а мы открываем сегодняшнюю программу с проектом «В поисках Меро». Композиция «She Sleeps in Reverb» из каталога «Monster Cat Silk».

Издательство Shanti Mansion в который раз обращается к наследию органик, дип, тек, прогрессив хауса и отдает на переосмысление знаковые работы предыдущих лет. Сейчас

Джорджи Хевик рассказал, что хочет издавать больше разной музыки. В своих диджейских сетах Николай играет много эксклюзивного материала, причем зачастую в черновиках, и его давним желанием стало дооформлять эти наработки, чтобы они звучали завершенно, самостоятельно. Хевик отмечает, что названия таких демок в основном чисто технические, придуманные очень быстро. Дата, несколько одинаковых цифр или букв. Новейший трек – как раз такая премьера, законченная заготовка. Инструмент 6666. Еще Николай Хевик добавил такую цитату Сергея Рахманинова. «Любая музыка перестает существовать в тот момент, когда она

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Многие любят мелкую домашнюю работу, во время которой голова синхронизируется с руками и можно чуть перестать беспокоиться. Но что поделать, например, помыть посуду. Берем вечер одновременно.

проводишь губкой по краю, смываешь пену, ставить сушиться. Мытье как искусство. Руки заняты понятным делом, понемногу пустеет раковина. Мысли все реже перескакивают с одного на другое. И вот, кажется, плечи уже чуть-чуть расслабились. А еще можно представить, что ты кусочек суши и отправиться наводить порядок в холодильнике. Так устроена Mold Washer. Милая пиксельная игрушка, в которой суши-нигири смывает плесень с продуктов и полок. Водишь струей по очередному пятну, добираешься до углов, открываешь новые инструменты. И за музыкальное сопровождение там отвечает в том числе Final Sketch. Под этим именем выпускает музыку Олег, электронный музыкант и саунд-дизайнер, который еще в 2018 году начал писать музыку для игрушек. Ну а теперь в его игровой биографии появился маленький уборщик холодильника. На Bandcamp Олег собрал часть музыки из игрушки Mold Washer в релизе Lo-Fi. Медитативный чиптюновый джаз, как будто с пластинки, которую забыли выключить, когда закрывали ресторан напротив на ночь. И с этой пластинки берем послушать композицию Balcony at 2M с участием Lil Sushi Boy. Название уже как бы обозначает идеальное время для нашей домашней медитации. Два ночи. Ну что ж, последняя чашка сохнет у раковины. Можно заваривать чай и выйти на балкон, вдохнуть прохладный воздух уходящей осени.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за любопытную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с проектом Telescope. Это еще один творческий псевдоним Александра Духневича и Сергея Воропая. Недавняя премьера в российском издательстве Skytop называется «Детские воспоминания» (Childhood Memories).

Under Sanctions, под санкциями, представляет новый трек Арамболь Найт. Арамболь находится в Индии, в северном Гоа, но вы же знаете волшебное свойство музыки мгновенно переносить слушателя куда угодно, даже если там буря мглою небо кроет.

раз стал лучшим диджеем планеты по версии ежегодного рейтинга DJ Mag Top 100. И мы надеемся, что этот факт привлечет еще больше слушателей, в том числе и к этому треку «In the Darkness» — «В темноте».

завершающей пятиминутке этого кибернетического часа вновь обратимся к премьере из каталога издательства Junked Groove. Пластинка Sunset.

0: друзья, мы завершаем редакционный кибернетический обзор этой недели, но впереди еще 60 минут вместе. Управление гостевым эпизодом принимает Сергей Обломов и обещает сыграть полностью авторский час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня в кибернетическом эфире Сергей Обломов, один из первых электронных музыкантов Самары и Поволжья, диджей и радиоведущий с почти 30-летним стажем. Сергей был у нас в гостях год назад, сыграл ностальгический диджейский сет и воссоздал клубную атмосферу середины 2010-х годов. Но если посмотреть в самое начало, то Сергей Обломов в музыкальной индустрии с 1998 года. Его треки и ремиксы издают разные лейблы на всех континентах. В последние годы укрепляется партнерство с крупным российским издателем – студией «Союз». Также Сергей развивает собственный лейбл «Муза» и ведет еженедельное радиошоу «Sold Out». В ближайшем часе прозвучат только авторские треки Сергея Обломова, выпущенные студией «Союз».

0: друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что во втором часе в гостевом эпизоде сегодня полностью авторский микс сыграл Сергей Обломов, один из пионеров электронной сцены Самары и Поволжья. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи, и пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.